0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: тых краінаў, якія былі аддадзены Сталіну па выніках другога сусветнай вайны, таму што менавіта дзякуючы іхняй позиции эта дата забилась официально в Евразвязи. И вся эта борьба вельми непростая. Чому? Потому что коммунизм, в отрозне от нацизма, до этого часу не осуждено, не отбылся международный трибунал. Что вельми кепскому. Мы бачим зараз, уже в 21-м стагодзе, як коммунизм отражается. Причем он отражается не только в России, в Беларуси, КГБшный реваншизм. Я бачу отражение необольшевизма в Заходней Европе. Тому эта дата 23 жнивня, она вельми важная для всей белорусской нации.
1: Гэты дзень ураўноўвае ахвяр нацызму і камунізму. Ці апраўдана такое параўнанне двух рэжымаў?
0: Ну, калі казаць пра беларускі народ, то мы пацярпелі значна больш ад камунізму, і большыя былі ахвяры насамрэч. Але ж і нацысцкі рэжым, ён таксама вельмі жахлівы для беларускай нацыі. Ну, дастаткова паглядзець мемарыял Хатынскі, прычым там не все вёскі ёсць, якія былі спаленыя падчас другой сусветнай вайны в Беларусі. Напрыклад, там адсутнічае вёска Вялікая Губа, дзе рух салідарнасці разам паставіў помнік крыж у прасіне Полацкай, таму што гэтая вёска, хаця яна знаходзіцца ўсё 7 кіламетрах ад Хатыні, яна была спалена агульнымі высілкамі і савецкіх партызан, а я нагадаю, што савецкая партызанка, это была партызанка НКВД, і нацыстаў. Таму што спачатку варваліся туды, уже пасля Хатынскай трагедіі, партызаны, расстреляли так званые полицейские семьи и спалили ихние хаты. А на наступный день пришли немцы, причем пришли немцы, а не так, как в Хатынь полицаи, и достреляли всех, кто остался живым, вез и допалили тые хаты, что были. И после войны гэтае место было просто за араной, там теперь хмызняк расте, бо хотели забыть про это злачынство супраць белорусского народа. Тому натурально белорусская нация вельми потерпела от обоих тоталитарных режимов, и вельми кепска, что европейские структуры не отважились назвать все-таки злачынством коммунизма. Был компромисс, это день памяти ахвяр сталинизма и нацизма, потому что до этого часу боятся. Хотя всем ведомо, что и без Сталина в разных краинах отбывались просто жахливые репрессии и в Китае, и в Кампучии. Отбывались они и в Беларуси еще до того, как Сталин пришел до влады.
1: Чому гэты день еще называют днем черной стужки?
0: Ну, потому что это натурально, все-таки траурная речь. И особливо жахливая ситуация белорусского народа, потому что мы один и народ, який не мает ни дня памяти ахвяр политичных репрессий, все остальные мают, и навод, например, былых союзных республиках на Средней Азии и в Казахстане, это дата ушановывается память на державном взровне с уделом президентов. А лишь у нас при владе банда Лукашенко, якая мает как раз ГБшный генезис, тому мы вот как раз одиная краина, где нема такой даты, и немагчыма натуральные акции по шанованию памяти ахвяр коммунистичных репрессий. Тому белорусам треба выкарыстоўваць все магчымасці, якія ёсць, маліку і в замежжы, для того, каб паказаць, што беларусы ёсць. Наогул, калі казаць пра 20-е стагоддзе, нас не только весь час знішалі, а яшчэ ж абсолютно штучна рабілі вінаватымі. И вот с этим так само треба заканчивать. И вот такие траурные мероприемства все-таки дозволяют нам людьми зваться.
1: Чому важно памятать про это молодым поколениям, которые не пережили тих подей?
0: Когда они будут памятать, то переживут по новой.
2: Паводле Вячаслава Сіўчыка, гэты дзень не проста чарговая дата ў календары, гэта напамін пра трагедыі, якія прынеслі чалавецтву дзве таталітарныя ідэалогіі 20-га стагоддзя. Ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў і нацыстоўскага тэрору сталі дзясяткі мільёнаў людзей, і памяць пра іх павінна жыць.
3: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Акурат услед за ансамблем «Чикаго» будзе дарэчна паслухаць прыватную гісторыю. Спачатку ў Ізраіля, пасля ў США. Так міграваў грамадзянін Беларусі Глеб Родаў, які з'ехаў з Беларусі яшчэ 25 гадоў таму і дагэтуль сумуе па беларускай зямлі.
1: Я вообще иммигрант, репатриант 92-го года. Я уехал из Минска давным-давно. Я, в принципе, никогда не хотел жить при советской власти. Хоть я и был молодым, мне было там 20 с чем-то лет, но я все равно понимал, что что-то не то. Эти очереди все бешеные. Вот то, что происходило, в принципе, в политике. У меня там дедушку в 30-е годы арестовали. Ну, короче, все это наложилось. Я всегда знал, что я хочу уехать. К тому же у меня еще и мама такая авантюристка, тоже всегда хотела уехать. И при первой же возможности, как только открылась граница, как только люди поехали в Израиль, евреи, я же сразу же эту опцию использовал, потому что у меня папа еврей, мама наполовину русская, наполовину белорусская. Вот, и, конечно, уехали в Израиль, и прожил я там 20 лет. И после 20 лет тоже начал думать, я вообще люблю очень путешествовать, на одном месте мне не сидится. И начали думать о Канаде, вот, потому что тогда тоже все в Канаду, особенно русскоязычные. Приехали в Канаду в 2012 году. Потом, после того, как я уже несколько раз был в Америке по работе и друзей посещал, которые тоже мои все одноклассники, однокашники, многие же очень поуезжали тогда из Беларуси. Тогда я начал думать, что я бы хотел в Америку, а я подавал всю жизнь на грин-карту. Всегда. И вот где-то в каком это году было? В 2018 году я выиграл грин-карту. И в 21-м году приехал сюда, в Америку. То есть я на лето уезжаю в Канаду, там у меня дети. А все остальное время живу в Америке. Был раньше в Калифорнии, а сейчас вот второй год уже живу около Майами, во Флориде.
2: А чему так и не прижились в Израиле?
1: Как бы Израиль, конечно же, это страна, которую я всегда всем говорю. Кто меня спрашивает, почему ты уехал из Израиля? Ты был айтишником, у тебя жена была айтишница, у тебя все было хорошо. Ну как-то такой комплекс причин. Во-первых, хотелось куда-то поехать в другое место, вот, попутешествовать, пожить. Сам Израиль, жара надоела, вот, потом дети начали приближаться к призывному возрасту, и я, что-то мне не хотелось, чтобы они шли в армию, вот. Ну и внутренние израильские проблемы, конечно же, то, что постоянно были конфликты с арабами, и это сыграло большую роль. То есть вот эти все три вот этих показателя, они на меня как-то вот давили немножко, но потом вдруг я раз и... Как говорил один мудрец, лучше пусть я пожалею о том, что я сделал, там, чем о том, что я не сделал. Так я вот собрался и уехал в Канаду всей семьей.
2: То ваша краина, марыть и краина, якая вам наибольше пасуя, якая?
1: О, хороший вопрос. Я живу вот в Америке уже 5 лет. Конечно, с точки зрения жизни, бытовой, бизнеса, работы, конечно, в Америке, в США здесь намного проще, чем в Канаде, и намного проще, чем в Израиле. Здесь, если у тебя есть мозги, если ты, конечно же, знаешь английский язык, без этого просто я всем говорю, то вы можете даже здесь не начинать. Вот, да, в Америке шанс больше преуспеть, и мне это нравится. И плюс еще я очень люблю путешествовать, я объездил на машине всю Америку, и осталось только пару штатов, где я не был. И это мне нравится, что можно путешествовать и жить нормально.
2: Про Беларусь, насколько часто вспоминаете и думаете про ее?
1: Постоянно. Все время. Я все время. У меня душа. Душа у меня, конечно, с белорусами, с моей родиной. Вот. И мне очень обидно, вот, что то, что там сейчас происходит. Но что, как бы... Я надеюсь на лучшее всегда. Я вообще всю жизнь живу в розовых очках, как бы всегда знаю, что победит добро, а не зло. И я на 1000% уверен, что все будет в результате хорошо.
2: А ти вы поразважили так само вертание у Беларуси неколи при таких идеальных умовах, там, политичных, экономичных? Ти бачили б себе в этой краине?
1: Да, я думал, я даже этот вопрос задавал своему троюродному брату, который живет в Америке 35 лет. А, если бы... Беларусь была примерно такой же страной, как, скажем, Канада, или там, можно сказать, даже вот, ну, сравним там с Литвой, с Польшей, я бы вообще, может быть, даже и не уехал бы. Вот, ездил бы, путешествовал. Вот. Ну, а сейчас я думаю, что если бы была нормальная обстановка, в принципе, можно было бы вернуться ближе к пенсии. Вот так вот. Потому что страна сама по себе, страна — это же не руководство страны, да? То есть страну я люблю, люблю мой Минск любимый. Вот, и я всегда с удовольствием вернулся бы. Вот. Не знаю, насколько, не знаю, после стольких лет жизни за границей, но он, по крайней мере, можно было бы попробовать.
0: Вось такое меркаванне выказаў наш суразмоўца. Ён дадае, што калі б знешнія ўмовы палепшыліся, то як мінімум змог бы часцей наведваць радзіму, але зараз ягоныя інтарэсы звязаныя з Амерыкай. Тым часам Расія пазначае усяляк тэрыторыю Беларусі. Пра гэта будзе каментар Міколы Бянька праз 3 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россия нанесла черговые удары по Украине. Есть загиблые и пораненные мирные жыхары. Беспилотник, сбитый знішчальником НАТО над Латвией, належал Украине. Названы молодые белорусские гурты, которые сёлета выступят на фестивале «Грай».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу российские захопники атаковали шерох областей Украины. Так, после атаки БПЛА села Лебединого Чугуевского района Харковской области загинули 73-годовая и 66-годовая жанчыны. Так само отримали ранения 41-годовая и 73-годовая мясцовые жыхарки, поведомляя Интерфакс Украина. Так само российские войски нанесли больше за 1000 ударов по 51 населенным пункте Запорожской области, у вынику чего потерпели 4 человеки. Ворожие ракетные реактивные беспилотники у ночь на пятницу атаковали Сумы. Успыхнул пожар у жилым двухповерховику, потерпели 2 человеки, поведомляя агентство со посылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Крывошеенко. Беспилотник, сбитый на полночном усходе Латвии 14 жнивня, был идентифицирован как украинский, который трапил у латвийскую поветренную простору, худшее за все, под уздеянием электромагнитных сродков борьбы, которые використовуются Россией, поведомили узброенные силы Балтийской краины. Дрон был знищен каля города Ругаи у Балвийском повете итальянскими ВПС, которые патрулявали краины Балтии. Он увайшел на территорию Латвии с боку Беларуси. Информация про модель беспилотника не будет опубликована за запланованных операций Узброенных сил Украины. Это был другой беспилотник, который пролетел над Латвией за усходние межи и был сбитый над территорией краины. Знішчальники НАТО впервые сбили беспилотник у поветренной просторы Латвии 8 червня. До запланованных подей. На пляце Замковым у Варшаве 23 жнивня пройде акция, присвященная Агульноевропейскому дню памяти ахвяр сталинизму и нацизму. Этот день обвешан Европейским парламентом у 2009 годе. Дата выбрана не выпадково. Менавито 23 жнивня 1939 года был подписан договор об ненападении помеж Германией и Советским Союзом, так званый пакт Молотова-Риббентропа, секретный додаток до якого продуглеживал подел Усходней Европы на сферы уплыву помеж двумя тоталитарными державами, говорит организатор акции, лидер руху солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик.
4: С момента 23 жнивня и была закладена база для того, как отбылась другая светная война. Знакомитый пакт Молотова-Риббентропа. И в 2009 году в Першиню рух солидарности «Разом» выступил с инициативой, что в этот день мы организовали таты национальную выправу в Катынь, потому что Катынский мемориал, он как раз и подкресливает всю трагичность подеи в 20-м стагодзе, когда людей просто снишали.
3: Поводле Вячеслава Сивчика, этот день не просто черговая дата у календары. Это напомин про трагедии, которые принесли человечеству две тоталитарные идеологии 20-го стагодзя. Ахвярами сталинских репрессий и нацистского террору стали десятки миллионов людей, и память про их повинна жить. До іншай темы. Программу юбилейного 5-го фестивалю «Грай», який пройде у Варшаве, открыют гурты «Растейт» и «Радболот», которые стали переможцами конкурса молодых выконавцев, поведомляют организаторы фестивалю у пресс-релизе. Конкурс начался в червине. По выниках голосования у финал прошли 10 бендов, а лепшие с 1 по 19 жнивня обирали слухачи у телеграм-канале фестиваля. Это свято белорусской музыки пройде 5 вересня у варшавском клубе «Небо». На сцену выйдут РСП, Дитюки, Вольский, Джей Морс и Дай Дорогу. Так само гостей фесту чекают арт-маркет и доброчинный аукцион. Вядоуцами «Грай» станут Марина Савицкая и Валер Руселик. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 22-24.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, што сустракаеце гэты пятнічны ранак разам з намі з беларускім радыё «Рацыя». Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем гостю.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: 9 человек у Беларуси померли сёлета при применении им подчас операции препарату с бактериями. 71 дитя отримало допомогу у рамках сбору для детей политвязнев. У Польши затриманы молодый мужчина по подозрению у плановании терактов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сёлета 9 человек у Берасте и Менску померли после операции на сердце и выкарыстання препарату индийской вытворчасці. Про гэта піша «Зеркало» со спасылкой на документы, атрыманыя с допомогой ініцыятывы былых силовиков «Белпол». Пациентам уводили препарат «Аденозин» под гандлёвай маркой «Кардео Урекс». У Берастейской областной больницы с 13 пациентов, які атрымали препарат, померли 8. После операции 9 пациентам Менского РНПЦ кардиология, у них были выявлены высокорезистентные бактерии, а так само диагностованный сепсис. Выратовать життё змогли 8, а одна пациентка померла. Это была 67-годовая женщина. Выявленная бактерия клебсиэла окситока и сиротея марценсис. Поведомляется, что Минздоровье загадало прибрать вышезгаданный препарат за барачэнне. До інших тем. Урад Беларуси затвердил парадок выезду групп неполнолетних громадян за межи краины. Як означается, опубликованный на национальном правным интернет-портале постанове, организаторы выезду обязаны узгоднять его с шерохом державных органов. При отримании узгоднения они повинны звернуться у гэтые структуры не позднее, чем за 30 календарных дён до выезду. Постанова была официально опубликованная 21 жнивня и набудзе моц праз месяц. И она распаўсюджваецца на замежные мероприемства, куды трох и больше неполнолетних вязут организаторы, то бок юридичные и физичные особы, якія не ёсць батьками, ці законными представниками. Под мероприемствами маются на увазе адукацыйные, санаторные, лечебные, физкультурные, спортивные, культурные и іншие поездки. Отказность за жыццё и здоровье, бяспеку и выканание правоў дзяцей несуть организатор и особы, якія іх суправаджаюць. 8215 евро с 15 тысяч плануемых собрано для детей политвязнев до нового навучального года, выникая из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 31 липеня. Першопочатково запытывалось 10 тысяч евро. 71 дитя уже отримало допомогу у рамках сбору. «Байсол» означает, что каждый год отримливая около 200 заявок на удел у дитячем школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков – або абодва знаходзяцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такіх сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да сёння, 21 жніўня уключна. Криминальная информация. У Польши затриманы 23-годовый мужчина, який плановал теракты у относенных политиков, поведомляя польское радио. Супрацовники Центрального бюро по борьбе с киберзлочинностью знайшли автора поведомления у социальных сетках. У своем посте у интернете мужчина закликал до ликвидации шматликих особ и пытался, як можно организовать скоординованный напад на ведущих польских политиков. И он опубликовал поведомление у группе, присвеченной огнестрельной сборке. Супрацовники Центрального бюро по борьбе с киберзлочинностью провели пиратрус у его кватеры у Люблинском воеводстве, шукаючи предметы, якія могли бы користовываться для нападу. Его арештовали на 30 дён. Прокуратура Кракова высунула мужчине обвинувачванне, між іншим, во уделе у деяннях, накерованных на здійснення геноциду и у публичном подбухторванні до здійснення злочинства. За подобные деяния ему погрожает до 20 годов позбавления воли. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарэльшчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Пагранічнае радыё FM.

будет больше страшно. Энцефалопатия верники. Так это называется. Дефицит витамина В1, выкликанный хроничным уживанием алкоголю, может привести до энцефалопатии верники. Симптомы включают сблытанность притомности, порушение координации и проблемы с рухом вачей. Без лечения, и это страшно, этот стан может стать смертным. Так само синдром Корсакова, ці Корсакова, може Корсакова. Мені більше подобається Корсакова. Гэта хронічне порушення пам'яті, яке розвивається на фоні энцефалопатии верники. Основные проявы – это страта короткочасовой памяти, радей – страта долгочасовой. Ну и неврологичные и сердечно-сосудистые проблемы. С часом алкоголизм может выкликать пошкоджение нервов, порушение артериального тиску, сердечно-сосудистые захворывания и так далее, и так далее, и так далее. Полное обновление мозгу махчима при отмове от алкоголя. Навуковцы отзначают, что навод после 18 дзён цвярозасці стан мозгу значна паляпшаецца, што даказвае здольнасць арганізма да рэгенерацыі. Алкаголь аказвае як кароткачасовы, так і доўгатэрміновы ўплыў на мозг і арганізм у цэлым. Нават умеранае спажыванне можа парушаць кагнітыўныя функцыі, а хранічнае прыводзіць да сур'ёзных неўралагічных і сістэмных наступстваў. Ну, аднак своечасовая адмова ад алкаголю і здаровага жыцця могуць значна паменшыць гэтыя рызыкі. Галоўнае кінуць гэтую справу як мага раней. Тады, канешне, ёсць шансы на такую сур'ёзную рэгенерацыю. Таму вось такая тэма для пятніцы. Перад тым, як сказаць вось гэтае, ну, падумайце.

0: проведения такого конгресса, как з'явилась тут в Украине такая прицелка, где белорусы могли бы знакомиться, где белорусы могли бы размовлять, домовляться, как могли быть почуты. И эта встреча, она прошла позитивно, были представники и войсковцы, и волонтеры, разные, скажем, белорусы, которые живут и стало тут, и кто воюет 14-го года, и ветераны. На мою думку, все отбылось вельми добро, да, и повторюсь, да, то есть белорусы умеют размовлять, белорусы могут сбираться, и я думаю, что разом могут и нечто робить, и добиваться неких выников.
1: Какие планы белорусской спільноты Украины, вашей организации на ближайшие год-полтора?
0: Зробить все, как маха хуче, перемахчи нашего огульного ворога, как приблизить перемогу нашу огульную, да, и зробить все, как почался процесс деоккупации Беларуси. Как мы могли все те, кто марит, повернуться в вольную незалежную Беларусь, как это отбылось, как на махах учей.
1: Ну, это такая агульная мета. А працевать, как вы собираетесь в ближайшие
0: ну, слушайте, период? Ну, у нас шмат працы, да, то есть вот мы присутничаем на форуме нацпільнот региональным, який отбудется в Івано-Франковску. То есть там будет, у меня будет выступ, мы так само поднимем питание, это правового статуса белорусов. 25-го мы будем присутничать на Дне Незалежности Украины. У нас есть планы по выставках, да, то есть мы занимаемся культурной дипломатией. Мы открыли наше представительство на пивне Украины за 10 месяцев. Два. Тому мы зарегистрировали Белорусское товариство Рівенщини. Зараз в процессе у нас регистрация. Это Волынь, Тернополь. И что мы хотим сделать, это как у нас уже заявилась украинская организация, да, и такие организации были по всей Украине, как меняли ставление, да, белорусов, как белорусы почали себя идентифицировать, как белорусы, так само, как у нас у Львове заявлялись белорусские школы. 8-го у нас другая годовина, как мы открыли белорусский дим во Львове, белорусский дом у Львове. Мы его открыли в 510-ю годовину Оршанской битвы, тому вот 8-го мы распроведем снова, сделаем шерех мероприемств стосовно Оршанской битвы. Мы отметим другую годовину Белорусского дома. Да. За этот час у нас отбылось две встречи в офисе президента с президентом Украины Владимиром Зеленским. На другой такой встречи с представниками национальных спільнот у меня навод была махчимость задавать питания. Того, на этой встрече я задал питание и стосовно наших хлопцев, которые находятся в полоне, это стосовно войскослужбовцев, их правового статуса, это питание стосовно нагород не громадян, стосовно высшейших нагород звания Героя Украины. Это то, что вот зараз еще одну петицию подписали, да, то есть вдова белорусского героя. А у нас есть возможность толковаться как с представниками влады, это и народные депутаты, об этом свечат вот стосовно кабинета министра распоряжения 141 с заступником главы Верховной Рады. В Верховной Раде мы проводили круглый стол, где был керівник иммиграционной службы Украины и представники МЗС, народные депутаты. То есть у нас есть обратная связь, есть с ними совесть, где мы можем поднимать питания и поднимаем питания стосовно белорусов в Украине. Так само все, наверное, ведаете, да, об том, что белорусская мова была признана как мова, которая потребует защиты. Мы донесли украинскому правительству, народным депутатам, то, что белорусская мова – это не мова Лукашенко, а мова оппозиции и мова белорусов, вольных белорусов. Зараз представник нашей организации, он находится в операционной группе, где они разрабатывают стратегию по защиту этих мов. Важна белорусская мова, и она первая в этом перечне, и мы надеемся, что кабинет министров примет эту стратегию, и у нас появятся ответные механизмы, как популяризовать белорусскую мову в Украине. Так само у нас идет праца с Мін'юстом. Мы хотим капу в Украине на законодавчем уровне. Белорусские организации, белорусы, которые проводят тут некие акции, некие мероприятия, как официально они могли проводить это мероприятие под белорусской национальной символикой. чырвона белым сцягам і гербом пагоня. Таксама мы спадзяемся, што нас гэта атрымаецца. І што вельмі важна, ўжо 2 гады в дзень волі 25 сакавіка каля Львоўскай вайсковай адміністрацыі

0: Był odkaz na rosyjskie ataki na gromadzianską infrastrukturę Ukrainy. Ukraina poszkodziła 70 najbójniejszych logistycznych centrów rosyjskiego marketplace Wildberries. Drony atakują składy kampanii z середины lipienia i te udary już zakranuli znaczną część jej logistycznej sieci. Razem z tym sam marketplace już dawno zabaroniony nie tylko w Ukrainie, ale i w Polsce i Latwii. Ostatnia obmieżowała dostęp do sajta Wildberries przez sprzedaż towarów z rosyjskiej i sowieckiej symboliką, a tak samo atrybutyki związane z wojny suprac Ukrainy. Pośle serii udarów analityki prognozują krach biznesu Wildberries. Czy zaprawdy czekaje tę firmę koniec, jakie jeszcze następstwy mogą mieć ataki na rosyjski marketplace? Pra to u nas ekspert Aleksiej Harkiewicz, na rozmowę z jakim zapraszaje Julia Siewiec.
1: Гость рации.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня эксперт Алексей Харкевич. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц уже протягивается кампания украинских атак супрать российского гиганта онлайн-продажу Wildberries. И отсюль пытание, какие наступства это потягнет. Не только для Wildberries, але и для остатних сфер.
3: Wildberries сейчас играет очень важную роль в торговле. Фактически это лидер в розничных продажах через интернет-торговлю, как по России, так и по Беларуси. Соответственно, пользуется им и бизнес, сообщество тех, кто продает свои товары через интернет, то есть это очень удобно. Использовать чужую площадку, не рекламируя себя. Ну и, соответственно, это удобно для покупателей. Как правило, здесь товары дешевле, чем в магазине, потому что не требуется столько затрат на хранение, на зарплату продавцов и так далее. Это, в первую очередь, бьет по тем людям, которые привыкли экономить на покупках, потому что в первую очередь выгода в покупках была на экономии за счет сокращения логистических затрат. Ну а теперь этого фактора уже нет, и, конечно, это очень важный момент для белорусов.
2: Означает, что Wildberries за последние годы взял так само великие кредиты в банках. То есть, на кольких это будет уплывать на банковскую сферу так само?
3: Поскольку обороты были очень большие, для обслуживания этих оборотов использовались кредитные средства. Этих средств стоит под угрозой, поскольку наверняка кредит был обеспечен как раз-таки товаром в обороте, то есть тем, что было на складах. Если то, что было на складах, уничтожено, то есть, соответственно, обеспечения этих кредитов нету. И это очень большой риск к тому, чтобы Wildberries мог казаться вообще неплатежеспособным. Но это вот, знают только специалисты внутри самой компании и в финансовой сфере.
2: Чи можно чекать, например, что некий банк обанкротится, например?
3: Здесь надо понимать, что чем больше компания, тем риски кредитные более значимы для самой финансовой сферы. То есть, да, можно обанкротить небольшую компанию, это не ставит под угрозу банк. Но если это крупный игрок, то, конечно, банк заинтересован в том, чтобы его поддержать, чтобы не спровоцировать каскад новых неплатежей. Соответственно, банк будет заинтересован в том, чтобы, скорее всего, профинансировать, дальше выделить новое финансирование.
2: А кроме того, что внищенные склады, какие еще потягни наступствуют?
3: Надо понимать, что Wildberries — это все-таки российский игрок, крупнейший российский игрок, но есть выход на Китай, где AliExpress и так далее. Соответственно, есть альтернативы, поэтому я думаю, что если говорить там в ближайшей перспективе, если есть возможность заказать товар, есть желание, то, наверное, можно выбрать тех же китайских поставщиков.
2: Как поуплывая на Беларусь? Чи треба чекать, что если Wildberries перенесе Беларусь, те же самые наибуйнейшие склады?
3: Тут надо понимать, что география складов, она определяется логистическими выгодами. Беларусь все-таки в стороне, да, от центральной части России. Может быть, есть смысл там перенести, значит, склады из прифронтовой зоны того же Брянска, Курска. В этом плане, ну, можно такое ожидать. Но, скажем, для того, чтобы обеспечивать там Питер, либо Москву, это финансово, скорее всего, будет неоправданно. Большое логистическое плечо как бы теряет весь смысл осуществлять, ну, такой тип торговли.
2: Ты можешь сказать, что белорусы на себе это слабо чуют, эту атаку на Wildberries?
3: Я бы так не сказал, что слабо, потому что мы понимаем, что фактически дальнейшее существование и функционирование этого бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Поэтому, ну, я бы сказал, что скорее появляется шанс у конкурентов нероссийских, в том числе и самим же белорусам, пробовать каким-то образом продвигать аналогичные площадки на российский рынок. Ну и есть крупные, еще раз повторюсь, китайские игроки, которые, я думаю, что нишу Wildberries готовы занять. Поэтому рынок выгодный и достаточно уже маржинальный для торговли. Поэтому я думаю, что просто будет перераспределена доля в пользу других игроков.
2: А твой прогноз, кто может прийти на рынок, так увеличивая политическую конъюнктуру? Например, там, польский Allegro не прийдет в Беларусь.
3: Да, надо понимать, что европейские игроки ожидать их в Беларуси в ближайшее время не стоит по тем же политическим причинам. Россияне, ну, есть там тем же Озон, там и другие игроки, ну, которые пока, скажем, не ощущают такого прессинга со стороны украинских вооруженных сил. Но, повторюсь, это есть еще американцы, которые теоретически, возможно, будут восстанавливать свои позиции в Беларуси, но это пока только в рамках предположений. Ну а самый реальный игрок – это Китай. Китай, который наверняка, скорее всего, воспользуется тем, что, скорее всего, Украина не будет бить по китайскому бизнесу, так как бьет по российскому.
2: И можно сказать, что повеличится доля замов с Алиэкспресса, это будет что-то иншее?
3: Wildberries, он был, с одной стороны, хорошо прорекламирован, с другой стороны, все-таки это ниша не китайских товаров. Да, у китайских есть свой, ну, такое сложившееся мнение, что это дешево и некачественно. То есть, соответственно, если работать в сторону замещения Wildberries, то это немножко другая должна быть бизнес-модель для Китая, наверное. Поэтому тут сложно сказать, именно AliExpress либо другие игроки, но это вполне реальный вариант, что тот же AliExpress воспользуется возможностью, увеличит продажу, увеличит интенсивность рекламного воздействия на белорусов с точки зрения интернета и так далее.
2: Як ты думаешь, насколько зараз будет отчувальный дефицит певных товаров, потому что были привязанные белорусы до Wildberries, вельми шмат чего там замовляли, а теперь уже есть, напевно, рызыка и страх там замовлять, и поэтому насколько будет отчувальный дефицит товаров?
3: Дефицитов я бы не назвал. Это все-таки альтернатива. Те же самые товары, которые мы можем приобрести в магазинах. Это не означает то, что в магазинах товары пропадут. Как обычно действует старт? Идет в магазин, выбирает товар, смотрит, присматривается, что ему нравится, не нравится. Потом идет, заходит в интернет и покупает такой же товар, только дешевле через, ну, тот же Wildberries. Да? Вот примерно так это работает. Соответственно, просто дешевая альтернатива, она сопряжена с определенными рисками того, что ты эти деньги можешь вообще потерять. Соответственно, выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам.
2: То есть, отрымливается больше чекать, треба не дефициту, а того, что подвысятся цены?
3: Да. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно. И если никто из интернет-игроков, интернет-торговли не сможет сделать слаженную систему, с одной стороны, не рисковую, с другой стороны, все такую же дешевую, как и Wildberries, то я думаю, что вот он сможет и захватить рынок. Если это не произойдет, ну, просто такова реальность. Значит, если нет желания рисковать, покупать в интернете, то можно купить в магазине. Но дороже.
2: Насколько может конкурент Wildberries Озон занять их нишу? Чи они так само под погрозой того, что на них так само могут быть атаки?
3: Я думаю, да. Психологически даже для тех же клиентов, зная то, что происходило с Wildberries, это же интернет-площадка. Она свозит и покупателей, и продавцов. И в первую очередь рискуют продавцы. Они теряют свой товар. Они закладывают эти риски в цену. И как только эта цена становится неконкурентоспособной по сравнению с, условно говоря, договоре с стационарным магазином, то и клиент пойдет в стационарный магазин. Поэтому все здесь упирается именно в продавцов. Такие же риски по торговле через Озон. Наверное, бизнес-игроки думают, что есть. Я бы, по крайней мере, на их месте так бы предполагал. Соответственно, и закладывал это в цену. Ну, а там уже рынок бы ставил бы все по местам, стоит она того или нет, будут покупать таким ценам или нет, это уже решают потребители.
2: Дякую за размову. В гостях у нас был эксперт Алексей Харкевич. Гуторку для вас вела Юлия Сивец. Гость

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Так ён каментуе заяву Бабарыкі, быццам той не патрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
1: На думку аналітыка, Бабарыка какетнічае. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
2: Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
3: Павел Латушко дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своими сторонниками, своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыки явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что происходило в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую-третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. Например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры. Он тоже решил со своим проектом «Беларусь Network», по-моему,
4: говорим об этом, да.
3: По сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями, репутационными, скажем так. Ну, это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийная структура, он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию — это... Российская оппозиция пробует, там Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарыка. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатия, адвокация такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это было бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
4: А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
3: Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была, увидев, как он выходит из тюрьмы, сказать: а, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. Мы, то есть, с ее позиции, с позиции других структур, мы Бабарыку знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она с ним сохранится в случае чего. То есть, как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот Беларусь, он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю. Это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже как-то же Иван Кравцов.
4: Да, которого бабариканцем называли последние сколько назад лет.
3: Скептично ага. выступать. Выписывать Бабарыку из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что, может быть, обида в целом не на то, что у него места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступление народное 2020 года ассоциируются с... не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарика, она может быть у многих, кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и бабариканцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Марии Колесниковой что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели в это время.
4: Звездами стали другие люди.
3: Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. Я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе DMCL, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
1: Недавно Віктор Бабарыка анансаваў новы праект «Беларусь Нетворк» – лічбавую платформу, якая мае аб'яднаць ініцыятывы і людзей, каб вырашаць агульныя праблемы.
2: Чым можа займацца такая ініцыятыва? Вось што думае Артём Шрайбман.
3: Ну, как я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарыка в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию участия у людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. Будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и в активистской. Все, что может, могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этому, к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать. Он об этом говорит. Напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да. И получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот операторы этой платформы, да, Бабарыка, его люди, будут как бы сводить, да, вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества, не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарыка мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8500 человек, а за несколько недель собирает почти 500 000 подписей. Это 2020 год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
4: Кратно меньше, чем...
3: Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарыка планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались очень нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как Бабарыка хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернатива сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
4: В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарико не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можно ли сказать про Бабарико, что тоже Бабарико как политик?
3: Я из Тихановского, из Бабарико не делаю таких выводов.
4: В недавнем интервью Бабарико говорил, что уже и политик на тебя вроде как назвать не может.
3: Это все кокетство с самоназванием, я выпускаю как бы на здоровье. С Бабарико, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто-то закончился, кто не закончился политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, как Сергей Тихановский, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарико остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушко, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарико тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционные структуры.
2: Палітычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.